Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О».
2: А где в машине самое безопасное место?
0: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Ипия ялган мой тәмінді, әне қолларының назы. Яратуғы ісі, яға сауған сөт ісі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
6: Опастағы қазина түзіліш материалары кебеті барлық сатып алышыларын яз әм қызмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі. Ғайлеләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары. Ламинат, линолеум, әм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йұртығызның яңарту үшлерін қазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші А йұрты. Телефон 2-18-27.
7: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
8: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец», набережные Челны, Казанский проспект, 222.
9: Майские каникулы с АЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
10: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
11: 18+.
12: 2026 год.
7: Ихтива!

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
6: XL Outlet.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Койдан бута уш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәше. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
10: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-28-06.
11: Юрак түгелінде майғада, яз ясарбыз, филармонияда. 15-16, 17-17 майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Еш шүкләуі 6+.
12: Қазан, 2020 жыл.
13: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
14: Раис Фасихов, әбием юраннары. Гүлнара Сабирова сөздері Әлфред Екшімбетов кием.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Сосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы 8-917-88-77-138.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Майские каникулы в СЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных.

0: Союзанда. Реклама.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж. Ждет вас.
8: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: сұрау бойынша қобатлап көрсетті. Рахим етігіз. Әкият әкімат келусіздан жамағат.
1: 2026 ел.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтайжыларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Поздравление председателя общественной организации «Профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» Юрия Николаевича Данилова. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, труженики дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан, поздравляю вас со светлым праздником весны и труда 1 мая и с наступающим днем Великой Победы 9 мая. 1 мая символизирует мир и процветание на родной земле, единство и сплоченность разных поколений. С благодарностью вспоминаем ветеранов прошедшей войны. Сегодня нашу страну постигли новые испытания. Доблестные российские воины, мобилизованные добровольцы борются за мир, как воевали их деды и прадеды. От всего сердца желаем нашим защитникам здоровья, новых свершений и побед. Пусть в каждом доме царит мир, уверенность в завтрашнем дне. Небо всегда будет мир,

0: управления, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк, новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
3: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец». Набережные Челны. Казанский проспект, 222.
4: Опастағы хазинет үзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хәм хізмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшләрін хазинет кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
6: Ерак түгелендә майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-нче, 16-нче, 17-нче майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмасмы? Язгы дәр һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Яш чикләве 6+.
7: Казан 2020 ел.
8: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Нәрсә бер дә кәефең юк.
10: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
11: Дискәри ягындасы булган.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.

0: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
1: Қазандағы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ихтимар! 8-9 май күннәрінде Қазан шәһәрінің Уникс концертлар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын Көп санлы тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті. Рахим етігіз. Әкият әкәмәт келусіздән жамағат.
5: 2026 ел.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Соба инкубаторы пешкен бодайоша бускен 30 кынлык роз 68 токымлы итшибилеры сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
8: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
9: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шындай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.com.
10: Алдан таби білен кеңешлешу керек.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
12: Ямашева, 95.
13: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
14: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
15: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
16: 2026 год.
17: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Дилюс Гомәр.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тойдан бу тауыш келе, сілет жеге смен оларға дәше. Береді олағызны шанышлы дұслар, қызықлышы оралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді, жейнен сілетті өткер. КБУ Сәсілет ОГРМ 166-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-
4: дорожного хозяйства Республики Татарстан Юрия Николаевича Данилова. Уважаемые коллеги и дорогие ветераны, труженики дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан, поздравляю вас со светлым праздником весны и труда 1 мая и с наступающим днем Великой Победы 9 мая. 1 мая символизирует мир и процветание на родной земле, единство и сплоченность разных поколений. С благодарностью вспоминаем ветеранов прошедшей войны. Сегодня нашу страну постигли новые испытания. Доблестные российские воины, мобилизованные добровольцы борются за мир, как воевали их деды и прадеды. От всего сердца желаем нашим защитникам здоровья, новых свершений и побед. Пусть в каждом доме царит мир, уверенность в завтрашнем дне. Небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
5: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
6: Bilimlerden işliysen?
7: Bahçada indi, Esin.
6: Ben terezi alıştıram.
7: Üzün mü?
6: Yok indi. O anda işini profesyonellerle tapışıram. Altın kutlu işması plastik terezelerini şevitip koyabik.
8: Opas, Koyboş, Bua, Tete, Şkama tamak rayonlarına hatlı barı vışliler. Alümini konstrukciyeler işle bireler. Bisekka hem virandalarını puyalalıylar. Opas hem Koyboş rayonlarında ofisları da işli. Telefonun yazıp koy. 8 93 93 96 90 91. Altın kutlu işması.
9: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.

0: жоба бойынша қобатлап көрсетті. Рахмет егіз. Әкият әкамат келусіздан жамағат.
1: 2026 ел. Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Опастағы хазинет үзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хәм хызмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшләрін хазинет кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші айырты. Телефон 2-18-27.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
11: Булгар радиосы тәкъдим итә.
12: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
13: Булгар радиосы фест.
12: Популяр җырчылар,
14: дәртле җырлар,
15: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
16: Татнефть аренаның бозын
17: бергәләп әрәтик.
18: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 Еврома 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
19: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Гүзәл Салаватова.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Дюбен Бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бахчам это сон алгатова да вамите вы с щиратных разве там вообще вас ландыш язв жиберген это сон еще и ларда биг то популяр волган кульмек шалбарлар кейвери вы с аллаха шикар алларн чедам лалагна шакка там так язган лова хамшалай щиратных разве там вообще вас и с магазине казаныш курсет тельмеген без беренге утртканда алганда бүтін әбі бабайның киімдерін киіп шығабыз. Аннасын кережей қоябыз. Хәм ел сайын шолай қабатлана

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek El Merceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar.

0: выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец», набережные Челны, Казанский проспект, 222.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 90.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКРН, Изун, Сигас, 2084, 71, 89, 586.
5: 2026 ел, ящик Лео, Отоплюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жер ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Лилия Римадинова.
2: Сибеля, шешен, сибеля.

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: Звоните.
4: Ерак түгелінде майға да жаз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұл, жазғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Яш шүкләуі 6+.
5: Қазан, 2020 жыл.
6: Бейрімлерден ішлейсен?
7: Бақшада енді, әсін?
6: Мен терезе алыштырам.
7: Өзің мі?
6: Юқ енді, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлы ішмасы пластик терезелеріні шәвітіп қоя бей.
8: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамағы районларына хәтлі бары вішлейлер. Алюминий конструкциялар ішлі берелер. Беседка хам верандыларына пыялалыйлар. Опас хам Койбыш районларында офислары да ішлей. Телефонын ездіп қой. 8-93-96-90-91. Алтын қолы ешмасы.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші айыртында, Корстан сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
10: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап өскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы ит шибелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
11: Иқтимар! 8-9 май күнлерінде Қазан шәһәрінің Уникс концерттар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын көп санлы тамашашылар сұрау бойынша қабатлап көрсетті. Рахим етіңіз! Әкият әкімет келусізден жамағат!
12: 2026 жыл.
13: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
14: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне 10-ны 100-ны алығыз. Күпләп сатып алушыларға ташламалар. Петрәш Ильенко ауылы. 8-9-17-88-77-138.
15: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология үзәге жауапылығы шекленген жәмғияты.
16: Туйдым!

0: погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
0: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
0: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
0: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
2: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания прогноз.

0: Прогноз безопасности проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: И пьяя алган мой.

0: әлемендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тәмлетте майында. Тәмлетте. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.grid.com-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Ихтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Алсу һәм Азат.

0: һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы. Лаеш районы Атабаева авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Жмах излеп. Шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа. Сәлеметлендіре тұрған лемге бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып. Табиғатның көшін. Құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirovnuk.com.
3: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
4: Опастагы хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты.
5: Телефон 2-18-27.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Соба инкубаторы пешкен бодаеш обыскен 30 кынлык роз 68 тұқымлы итшибелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Иғтибар! Тәрзе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Иғтибар!

0: Минзәле 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Рөстәм Асадуллин.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
5: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.